0: бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышек.
1: Руслана here! Hi, everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't

0: И эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
0: Direct from Palm Beach.
1: This is Radio Vladivostok.

0: Everybody, you are listening to Vladivostok FM, music from the East here in the West, which is why we call it Vladivostok. Stuff from so far East, it's virtually West. You see, the Earth is, I believe, round. Oh, I believe it's a joke.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода – кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатки!

0: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером. Я
1: Дайна, Дайна, wanna be loved. Bruce Lerner here on Vladivostok FM. Real music, not ringtones. How do you listen to music on a speaker the size of a penny? Что-то странное.

0: this new Wild West country. I'm wild and free. Hi, Vladivostok FM, community radio for Liberty City, bringing the Orange Revolution into every house in America. Music of Ukraine and Russia. Everywhere, Eastern Europe, here in Liberty City.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Йоу, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Ха. Джа.

0: home.
1: Yes, I come.
0: The women take advantage of you. And the police spy on you.
2: Владивосток FM.
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
4: I want the American dream.

0: волити мюзик для Восточної Європи.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
1: Владивосток!
2: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером. Я...
3: Hey, go ahead! Руслана here! Your DJ Wild Diva! Just call me celebrity. Remember my people, don't try to bribe the police here. They are not like the police back home. Here the police only want food. Ням-ням-ням!

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Йоу, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Дже, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йоу. We gonna own this motherfucking city. Дже, все будет нашим.

0: think hip-hop only comes from the East and West Coast, but we are taking it truly East with hip-hop, pop and rock from the former Eastern Bloc and Eternator, home of communism. Vladivostok FM here to educate you, keeping the community together in Liberty City.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: The afternoon is here. Stay out of trouble if you can.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня не

Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Же, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йо. We gonna own this motherfucking city. Че, все будет нашим.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня.

Нет друзей и нет приятелей. Нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Евгением.
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
2: Hello, this is Christina from Poland.
3: Я умею на радиостанции.
1: You know what's the similarity between America and Ukraine? We are both addicted to foreign oil. Get out and do something about it. Go renewable! Come on!

0: Top quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
3: You know what's the similarity between America and Ukraine? We are both addicted to foreign oil. Get out and do something about it. Go renewable!

0: listening to Community Radio, keeping all Eastern European communities together! Hi everybody! This is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture! Kalinka, malinka, malinka, maya, hop, hop, hop!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город!
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Ukraine Hip Hop, but we have it here. Разом нас багато, нас не подолати. Eastern Europeans don't fret about toilet paper or money. We think about the struggle. Здравствуйте, товарищи! Maybe you have heard of it.
1: Генза! Генза!
2: Ну, мы, короче, так двигались на восток и приплыли в Америку.
1: This is bloody

0: Комьюнити радио для восточных европейцев Liberty City.
1: Владивосток FM.
2: История из жизни.